Авощих-то. Кюк-пипер-сада. Да я-то. Пить-пить-пипер-шаману-сару-ты. Слие. Сада-джин-джин. Attention, Didiye. Unko to bab dada. Divar purusharthiyon ki list pe rakhte. Attention, Didiye. Lekin. कुछ समय दीवार कुछ समय बीच में फिर पेपर आते उसमें